скажет. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться.

быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушают.

もういい。あ？Listen, моя протавня древняя, слетел шай, веру водолия, феерия, эйфория, мои очи светят ночи средна зоря. Listen, моя протавня древняя, слетел шай, веру водолия, феерия, эйфория, мои очи светят ночи средна зоря.